Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Отечествие души истинные, живи с детства и вся, исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди все ресивные, чистые, всякие скверные, спаси блажь душу нашу. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше.

Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Царю нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, моему внуши молитву мою, не возна крестивых, от лица Твоего судьба моей, зайди то, чем мои, да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посадилось и ночью, искусил миссии, и не обретись во мне неправда. Я, когда не возглаволю доста мои дел человеческих, сослали совести Твоих, а сохрани их путежестники. Соверши стопы мои, в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возлах, яко услышал миссии, Боже, преклонил ухо Твоим, и услыши глаголы моя. Удиви глагола моя, соверши стопы моего стезях Твои, да не подвижется стопа моя. Аз возвак, яко услышал меси, Боже, преклони ухо Твоим, не услыша глагола моя. Удиви милости Твоей, спасая, повеящая на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеница ока, в крови крыла Твоей покрыешь мя. От лица нечестивых остраших мя врази мои, душу мою держаша. Тух свой затворишь уста, и глаголышь гордыню. Изгоняющий меня ныне ободошь мя, очи свои возложишь, уклонись на землю. Объяшь мя, коли готов на лов, яко с кими добитая в тайны. Воскресни, Господи, предварье, и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоей, от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели, и в животе их из кровяных Твоих исполнись, щетеревы их. Насытишься сынов, и оставишь останки младенцам своим. Аз же правда явлюсь и лицу Твоему, насычусь им нигда, и явитимся славе Твоей. К Тебе, Господи, возблагол душу мою, Боже, на Тебя оповах, да не посудился вовек. Не жертвы смеют меся вразимы, ибо все терпящие эти не постыдятся. Да постыдятся беззаконно ищего, чьи пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи имя. Да остави меня на истину Твоей научи меня, когда если Бог спас меня, и Тебе терпех весь день. Помяни чудро Твоя, Господи, милости Твоя, яко отверглась грех юности моей, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни, ради благости Твоей, я, Господи, благо, прав Господь, Сего ради закона положит согрешающим на пути, наставит кроткие, на суд научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости и истины, искающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. То есть человек боясь, и Господа закона положит ему на пути его уже из воли. Душа его во благих творится, и семя его наследит землю. Держава, Господь, боящихся его, и завет его, и вид им. Отче мой, вынок, Господи, который исторгнет от тетяной зимы, призрены мя, помилуй мя, как один рода нищий и смаз. Скорби сердца моего, умножившись от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое, труп не оставишься, грехи моя. Вишь враги мои, умножившись ненавидением и неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душ мою, избави меня, не послужи сей, кол повах на тебя, не злобиви и прави, прилепляхся мне. Яко потерпех тебе, Господи, избави Божия Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Мя и паче мой, мя беззаконие моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, зная грехом, предо мной есть вино. Тебе единому согреших лукавое пред Тобой затворих. Яко да проведешься во славе всех Твоих, и победишь в них, да судить детей. Все бы беззаконие зачатки есть, но в грехе преди мя, мать моя. Все бы истинно возлюбилась и безвестная тайна, а премудрости Твоей я явил миссии. Окропишими и стопами, очищенными ишими, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье возрадуется, пусть смиренно отврати лица ответ грех моих, все беззаконие моя чисти. Сердце чисто содержит во мне Божий дух, прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Господа, гони от меня, Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконную питьем Твоим, нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, усни мои, отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аж бы восхотелось жертвы, дал Бог обо всесожжении неблаговорейше. Жертву Бога Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренный Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим всего, на это содержится все на Иерусалимские. Тогда благоволейше жертву правду, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенности Христе Боже наш, землю российскую крещением пресвятивый. Люди моя не спасла в Духа Святаго, их же и ко спасению приведи, человека любче, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, уподобь.
сподобился Иси, купствующему доброго бисера, славно державным Владимире, на высоте стала сидя матери городов богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду, видите православную веру, обрела себе сына бисер Христа, избравшего тяга второго Павла и отрашего слепоту во святей купели, душевную и в купе телесную, тем же праздным твое успение людей твоей случае, молись спастись и державы российской, твоей начальником множества благомых. И ныне и пресны во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, по милости душа наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели мочи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи, мы оставляем должникам нашим, не веди нас в искушение.

Дне земля русская предстоит Богу, и плод святаго крещения Ему приносит. Ангели радующиеся славословят, и все святые с Бога, с Богородицей ликующие поют. Христос воцарися, Христос прославися, велися, Господи, и чудные дела Твоя, Боже наш, слава Тебе! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же до всякое время, и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые славим о Христе Боже, долготерпеливе, многомилостивее, много благоутробнее, и же правильной любя грешной милой, и же вся завека спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, и справи животных к заповедям Твоим души наши, освятите леса, чисты помышления, справи мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зла, болезни, и гряди нас святыми Твоими ангелы, за ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, и к благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне блесны во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления благословившую и сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним святейший Владыка благословим. Аминь. Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне, Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едино Силы, помилуй мне грешника, и ими живи со судьбами. Спаси меня, недостойный гроба Твоего, и благословенности во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, и сили Твои суди меня, Боже, услыши молитву мою, умножь благоволост моих. Я хочу жди вас наши на меня крепцы, взыскашу душу мою и не предложишь Богу пред собою. Сибо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отврати зла и врагом моим истины Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко отека и

грешнича, яко уклониш на ме беззаконие в гневе враждавах уми, сердце ме смитись во мне, боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прийди на мя, покримить мая рек туда смех лек, как голуби не полечу и почи. Все удари к себе, говорит, варикся в пустыне, чаек Бога спасающий, гомят малодушие от бури. Потопи, Господи, раздели язык их, и веди беззаконие, привлекание в ограде. Днем и ночью обыдет опасенами, его беззаконие, труп посреди его и неправда. Не оскудя стонг, его лихва и лесть. Я каш бы враг поносил, не претерпел бы хубы, я чтобы ненавиденными велеречивал. Укрыл бы кся от него. Ты же человеч равнодушен, владыка мой, знаемый мой. Ты же куп наслаждался, если со мной брашен, дому уже ходи к единомышлениям. Да приидешь же смертный недост, не на тва отживи. Я кулакаству уже личик посреди их, а с Богу возмахом, Господь, услышим я. Вечера за утро и полудни повем, возвещу и услышит глаз мой, избавит миром и душами от приближающихся мне, и кому на зебях и со мною. Услышит Бог, смирит я сей прежде век неизбоим изменений, и не убоявшийся Бога, простерю руку свою на воздаяние, сквернивший завет его, разделившийся от гнева лица его, и приближившийся сердца их, умякнувший словеса их, паче или та со стрелы, возверзны на Господи печаль твою, то и тебе припитает, не даст крик молвы праведнику, ты же, Боже, не изведешь, а я в студе не сосление, мужа и кровились, не проповедь дни своих, аз же, Господи, уповая на тебя, живы в помощи вышнего в крови Бога Небесного, во дворе царь от Господи, заступник мой, если прибежище мой, Бог мой, уповая на него, я кто избавиться от сети, лучше славить и мятежным плечма своим осенить, и под крыле его надеешься, оружием убедить истину его не убоишься, страх ночного, стрелы летящие во дне, отвечивая тьмы приходящие, отстрящие беса полуденного, потета стороны твои цищи, тьма одесную, к тебе же не приближится, а бачащим и твоим осмотришь, воздаяние грешников узреши, я кто, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище твое, не приедет к тебе злой раны, не приближится к тереси твоему, я к ангелам своим заповесть о тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьми тогда никогда преткнешь, а камень ногу твои на аспиды, Василиска наступишь, и поберешь льва и змея, экономя

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенный Христе Боже, наш землю российскую крещением просветивый, людям и я не спаслав Духа Святаго, их же и ко спасению приведи человека любча, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, уподобился Иси купцу, ищущему доброго бисера, славный державный Владимире, на высоте стола сидя матери городов богоспасаемого Киева, испытуй же и посылая к царскому граду, видите православную веру, обрела себе бесценный бисер Христа, избравшего тебя и ко второго Павла, и отрявшего слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную, тем же празднуем Твое успение, люди Твои случаи молитв спастись, державы Твои российские начальникам и множеству владомы. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже Тебе, росшегося моли Богородица, Дева, много поможет моление матерней, ко благосердие владыки, не презр грешных мольбы всечистые, ко милосев есть, спасти моги, иже и страдать у нас изволивые. Скоро да предварят на щедроты Твоей, Господи, яко обнищахам село. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши. Имени ради Твоего, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, Святый посети и сори немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле, хлеб наш насущный даже нам днесь, и оставит нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим, не веди нас в искушение.

Аминь. Подобствов великому апостолу Павлу, всединых всеславне Владимире, всяяко младенческое мудрование, я же Аидрекча не оставлю, яко муж совершенно украсился и божественное крещение по границу, и ныне спасу Христу веселее предстоя, моли спастись и державы российские начальникам и множеству владомых. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долго терпеливи, много милости и много благоутробнее, и же праведно любя грешной милой, и же вся завыка спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу, святи телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зло, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, до получения мы соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разуме, преступные Твои, я славы, и благословение всего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресвятый во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувимую, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, богослужившую, сущую Богородицу, тем величаем. Именем Господним, святейшим Владыку, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы все Твои содетели, и же за милосердие беспрекладные милости Твои, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рекописание грех наших простерзавый, и победив тем начало и власть, тьмы сам, Владыка человека, любче прими и нас, грешных, благодарственные сие и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобить на нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страх к Твоему плоти, наши, не уклонись от дес наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви душу наша, дай Тебе всегда

Я подойди, милости, иди, милости.

0: Божественная же кровь к общению, первые примирись и тебя печалившим, тоже терзая таинственные брашные яжды, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела Владычной с ним помолись его образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник через дни бессмертия, все твари видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыниса, безначальный, премногие ради благости в последние дни плоти болкися и распнися, и погребися за неблагодарное и злонравное, и Твоей крови обнови врастлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твоим не услыши глагола моя, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть недостоин возрительного за ту славу Твоей я, прогневок бы Твоей благости, Твоей заповеди приступив, и не послужив Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, благотерпелив же и многомилостив, не предал себя погибнуть с беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бореклась и человека любча пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь обо владыка создания Твоей руку погубите, неже благоворишь о погибели человечестей, но хочешь всем спастись и в разум истины прийти, тем же я, осащий недостоин, есть мне небесе и земли, сия привременной жизни, и всего себе повинув греху и спастем поработив, и Твой сквернив образ на творение создания Твоей быв, не отчаивая своего спасения каянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убо имени человека любви, Господи, яко же плодницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земли мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай, упокоивай, не приши да призвать праведное на грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скверны плоти и духа, и научи меня совершать святынево страсть Твое, я, когда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих, часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душей, же и телом, от еже недостойнее тем причащайтеся, но дашь мне дашь до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конец достоин, неже доволен, да под кров нидиша храма души мои я, за неже весь пустый пас есть, и не имаше во мне место достойно, я же главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе. Смирись и ныне смирение моему, и яко же восприялась в вертепе и в яствах бессловесных возлещи, сице восприими и в ясно бессловесное мое я души, и во оскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилась в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренное мое я души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную. Аминь.
1: Мы имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем память, чтим память великого русского святого, святого, благоверного, равноапостольного князя Владимира. Значение этого великого русского святого трудно переоценить, и даже до сих пор мы как бы еще только осознаем то, что он сделал для русского народа, русской земли. Он является крестителем русского народа. Родился он в языческой среде, в языческой семье, был воспитан в языческих традициях, и когда уже в зрелом возрасте пришел к власти, он, собственно говоря, его проявления, которые сейчас считаются у нас греховными, это были своего рода доблестями языческой жизни. Когда человек не посвящен светом веры Христовой, светом Евангелия, то вот эти пороки, страсти, они возводятся в ранг добродетели. И такова языческая жизнь не только на Руси, но и во всем мире, не посвященном светом святого Евангелия. И будущий благоверный князь Владимир, он, видимо, находился в таком духовном поиске, потому что сначала он был примирителем языческой веры, языческих идолов, и даже пытался собрать пантеон и создать какую-то определенную религиозную систему, которой еще для него не было. Собрал там всех идолов в одном месте, наподобие римского пантеона, и всячески способствовал прославлению славянских богов. Но мы знаем, что все идолы — это бесы, по апостолу Павлу. То есть идолы, они с собой растворяют страсти человеческие. И вот святой благоверный князь Владимир, будущий святой, видимо, находился в таком глубоком духовном поиске. Его душа тосковала и томилась от внутренней пустоты, потому что человек создан не сам для себя, а создан он для... Господь его создал именно для того, чтобы жить в человеке. И как сказал блаженный Августин, наше сердце, наша душа томится и мучается до тех пор, пока не успокоится в Господе. И вот, когда человек не посвящен светом Христовой веры, он думает, что вот эта ее внутренняя тоска, внутренняя пустота, просто она должна быть заполнена чем-то другим. То есть человек часто предается страстям, и будущий благоверный князь Владимир, он предавался страстям, то есть он стремился к Господу, к власти, и проявлял в этом деле и убийство, и коварство. Он был удачливым полководцем, и страшным воином, мудрым и хитрым политиком, и стремился к славе человеческой, но все это его не удовлетворяло. Он стремился заполнить свою внутреннюю пустоту удовлетворением страстей, пьянством, похотью. Но и это не исполняло его душу, а наоборот еще больше ее опустошало. И он обратился к тому, что он человек, как человек глубокий, он просто понял, что вот эти языческие веры, языческие боги, они ничем не помогают человеку, наоборот, это усугубляет его страдания. И обратился в своем поиске поиску именно живого истинного Бога, не придуманного людьми, не бесопоклонником, а именно чтобы найти истинного Бога, который бы действительно успокоил бы душу человеческую, который бы принес бы радость, который бы наполнил жизнь смыслом. И он обращался к различным верам, к нему приходили проповедники со всего мира, были и мусульмане, приходили и иудеи из Хазарии, приходили и латинские проповедники, но все он чувствовал, именно такая душа, которая ищет живого Бога, ее обмануть невозможно. И поэтому он отверг все эти предложения чуждой нам веры и выбрал веру православную. И выбрал веру православную. Но не так просто, а сначала послал своих послов в Константинополь, чтобы они узнали о вере, о православии. И когда вот они уже все тщательно разведали, и когда вот они вернулись и рассказали ему о красоте православного богослужения, о том, что они испытали во время божественной литургии, и что они сказали, и сами свидетельствовали о том, что уже никому другому поклоняться, только Богу православных христиан. И тогда, видимо, уже готовое сердце князя Владимира, оно приняло эту истину, князь Владимир принял свою душу Христа и сам крестился и призвал русский народ в Киеве к крещению. И вот этот вот выбор его, он распростирается теперь уже целое тысячелетие на историю и нашей страны, и нашего народа, и вообще всего мира. Потому что если бы он выбрал, был бы он более лукавым, не был бы таким прямодушным, прямолинейным, если бы он бы просто следовал политике, он мог бы вполне стать иудеем, потому что соблазн великой Хазарии был перед глазами, и действительно это была великая держава, которая угрожала, можно сказать, половине мира всего. Вот. И до сих пор мы видим развалины этих на Кавказе, этих башен, которые, по сути, опоясывали Черное море, и над этим владели все хазары. И казалось, что чем бы ни объединиться через веру хазари, но это ответ, потому что он искал истину, истинного Бога, и спасение души, а не просто каких-то политических выборов. И он не обратился к Латинскому Западу, он отверг и мусульман, он отверг в первую очередь вот это то самое язычество, которого сейчас, к сожалению, в наше время люди, которые уже забыли Христа и забыли свои корни, они опять обращаются и от внутренней пустоты занимаются всякой ерундой, там, прыгают вокруг костров, там, создают каких-то там идолов и прочее. Это сейчас среди молодежи очень модно. Но это люди несчастные, которые забыли свои корни. И что очень важно, именно вот уникальность русского народа состоит в том, что до крещения в Днепре это были разрозненные славянские племена, которые часто враждовали друг с другом, соперничали друг с другом и имели каждый свои интересы, но это были просто отдельные племена. Но когда они крестились, когда они приняли единую веру православную, а искупили Днепровской, вышел уже единый русский народ, продолжателем которого, наследником которого являемся и мы с вами. Уж насколько мы достойны или недостойны, но это уже, но очень важно тоже вспомнить, что корень наш идет именно от князя Владимира. Что русский человек это не просто такое название, это тождественно человеку крещенному, человеку православному. И как сказал великий русский писатель, русский человек без Христа это просто проходимец, дрянь. Вот. И на самом деле, пока вот мы не обратимся всем сердцем, наш народ не обратится к Христу, то ничего толкового из нас не будет. И как раз будущее наше зависит сейчас, вот, в данный момент, именно от нашего выбора, подобного тому, который в свое время совершил князь Владимир. Вот, будем мы за Христом, и тогда Христос нас будет хранить. Или мы отвернемся от Христа, и Христос от нас отвернется. Потому что самое главное богатство, вот насколько вот богаты наши миры, какие у нас великие прослойки. Но простым людям практически какие-то копейки с этого достаются. Почему? Но мы все равно самый богатый народ. Потому что Россия, Святая Русь, она богата прежде всего Богом. У нас есть слово богатство, вот, оно коренное слово Бог. Мы богаты Богом. Если мы лишимся нашего главного богатства, то это пустое наше существование. Мы просто будем просто непотребны. Вот Господь сейчас взирает на сердце каждого из нас и смотрит наш выбор. И какое будет дальше продолжение нашей истории. И, конечно же, без князя Владимира не было бы таких людей, как преподобный Сергий, преподобный Серафим Саровский. Преподобный Сергий, сказать, был прямым его продолжателем, потому что после окончания князя Владимира начались бесконечные междоусобицы между уже даже его детьми и непрочими князьями на Руси. Каждый стремился к власти, опять восстали страсти человеческие, и люди уже забыли, что они христиане. Формально они были все крещенные, формально все назывались христианами, но вели себя так, что даже язычники, монголы, татары удивлялись вот от коварства наших князей, безрассудству. И преподобный Сергий, ну, можно сказать так, поднял это знамя христианства, вот тот человек, который своим примером, в первую очередь, немногими словами, но главное, примером своей жизни показал, что такое истинное христианство. Можно сказать, он вернул христианство на Русь. И это тоже был продолжателем святого верного православного князя Владимира. И так все последующие святые, и наши и мученики, и новомученики, мы все мы вышли из одной купели, вот, и благодаря подвигу святого равноапостольного князя Владимира. Поэтому будем молиться ему, чтобы Господь укрепил в нас веру, чтобы дал эту глубину, подобную глубину нашего сердца, вот, раскрыл глубину нашего сердца, подобного, как Господь раскрыл его сердце. И чтобы мы держались веры православной, как самого главного нашего сокровища, которое нас не посрамит и которое ведет нас в жизнь вечную, молитвенно кричит его лично нашей Богородицы и всех святых и князя Владимира. Аминь.

também no Limburgo, né?

Bagnoles et bien ça.

Господи Боже мой, яка не отвинула мене себе, яка не обшнюк мене быть святым Твоих, сподобилась и благодарю Тебя, к мене недостойного, причаститься при чистых Твоих и небесных даров, сподобилась и но владыки человека, любча нас ради умеры жив воскресы, и даровал нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сему мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного посвящения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непоследную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдении заповеди Твоих, в приложение божественное Твое, и благодати Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда, и никому себе живу на Тебе нашему владыце и благодетелю, и так всего же Тебе есть шета надежды живота вечного, пресносущный достигну покоя, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слада, и зрящих Твоего лица да проту неизреченное, Ты выеси истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя приятия тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю Веков, Освятителя всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоей даром и чистой совести, даже до последнего моего издыхания, достойно причащательства святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты выси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славы ссылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне присни во веки веков. Аминь. Да, выпьющим мне плод Твоей воли, огонь Твоя поряне достойная, да не опалишь меня, Содетелю мой, пачеры продеву, данные во все составы, в утробу, в сердце, пополитернее всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу отвредись костьми в копе, чувств просвети простой петерицу, все гомес, приквози страха Твоему, присно покрися, приди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти ему и украси имя, удобри в разуме и просвети имя, покажи мне Твои селения, единого духа, не к тому селения греха, да яко Твои годом и входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенника Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, притеча Твоего премудрые апостолы, сим же Твои несверные чистые матери, их же мольбы благоутробней прими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, и выйти неси освящение наше блажу душу светлость, и теперь ли поподобные ко Богу и владыце, слава все высылаем на всяк день». Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же второе пришествие Твое, сподоби мне грешных стать, единственную славу Твоя, молитвами пречистая Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете поблащенная моя души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, как сподобило меня, недостойного причастника, быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия родшее, оживотвори мне умышленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, воззвание пленений помышлений моих, и сподоби меня до последнего моего издыхания, не осужденно принимать пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепите и ставить от тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные сии, во веки. Аминь. Ныне отмечаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и слава людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, истори немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь, и на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли хлеб наш насущный дар.

0: яко же светлость огня высиявшей благодать серенную просвети, не сребро люби мирове сокровище снеска, высоту нас мирено мудрее показа на Твоими словесы наказуя очи, а не злоту снимали слово Христа Бога, спастись и душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, не Твоими устнами вся учища поклоняйся в Троице единому Богу, и Анне златуйся все блажения преподобне, достойны хвалим Те, и себе наставник, как божественное являя, и ныне и присни во веки веков, аминь. Представьтесь, христиан, непостыдные, ходатайся к Творцу непреложные, не презри грешных молений глаза на предворе, ко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и почисти на умоление, представьтесь, вещи присни Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшая и херувима, славнейшая, без сравнения Серафима, без исцеления, богословородшую, сущая Богородица, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови.
1: Преподобный и богоносный Отец наших и все святых, помилуй и спаси от нас, как благо.

небесно утешителю души истины, и же везде свете исполняет, сокровище благих и жизнеподателю преди, и вселися в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою, не во устах льстивых. От лица Твоего судьба моя, и зайдет очи мои, да видит о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меси, и не обретися во мне неправда. Якуда не возглаголит уста мои дел человеческих, засловесал стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меси, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай, уповающая на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови криво Твоей, покрыши мя, от лица нечестивых постраших мя. Рази мою душу мою, одержаша тук свой, затвориша уста и глаголаша гордыню, изгонящий имены небо душа мелочи свои, возложишь и уклоните на землю, побьяши меня, колев готов на лов, яко с кимин обитая в тайны. Воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от молоко от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполни все чревы их. Насытившись сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правды явлюсь лицу Твоему, насыщусь всегда, явите мися славе Твоей. Тебе, Господи, возвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжусь вовек, и же да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в очи пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твоим, научи мя на исповедь. Настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты си Бог спас, мы Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко отвека суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь всего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господни, милости истину, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Отче мой, внука Господу, яко то исторгнет мя от сети нози мои. Призви на мя и помилуй мя, яко единород и нищись нас. Скорби сердца моего умножишься от нужд моих, изведи мя. Вижд смирение мое, труд мой, остави все грехи моя. Вижд враги мои, яко умножишься ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжусь, яко уповав на тя. Не злобиви и прави, прилепляхуся мне, яко потерпев тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей яко. Помилуй мя, Боже, повелице милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое осна и греху предо мной есть выну. Тебе единому согреших лукавый пред Тобою сотвори. Яко да оправдишься во славе всех Твоих и победишь, и в них да
осудите те. Все был беззаконник, зачат я, семь его гресех, родимя мать моя. Всего истину возлюбил еси безвестной тайной, премудрости твоя явил мне еси. По крепишем и сопом и очищуся, мышами и паче снегу убилюся. Слуху моему дасть радости веселья, возрадуйся, кости смиренные. Отврати лице твое от грех моих и все беззакония моя чести. Сердце чисто созижде во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего и духом владычным утверди имя. Научу беззаконным путем твоим и нечестивее к тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего возрадуется язык мой правде твоей. Господи, усни мои отверзиши, и уста мои возрастят хвалу твою. Я плачу бы восхотел, если жертву дал бы, оба все сожжения не благоволейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословен еси Христе Боже наш, землю российскую крещением просветивый, людям не я не спасла Духа Святаго, их же и ко спасению приведы, и человека любче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера, словно державный Владимире, на высоте стола сидя матери городов, богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду, увидите православную веру, обрел еси бесценный бисер Христа, избравшего Яков Тарага Павла и отрясшего слепоту во святей купели, душевную купе телесную, тем же празднуем Твое успение, люди Твои сущие, молись спастись и державы Твои, российские, начальникам и множеству владомых, и ныне и пресны, и во веки веков, аминь, Богородица, Ты есть лоза истины, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись о владычице со святыми апостолами, помиловать и души наша. Господи Бог, благословен, благословен Господень дни. Воспешит нам Бог спасение наших, Бог нас, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

человеческое предстоит Богу, и плод святого крещения ему приносит. Ангели, радующиеся, славословят, и все святые с Богородицею ликующие поют. Христос, воцарися, Христос, прославися, вели еси, Господи, чудны дела Твоя, Боже наш, слава Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоукровней, и же праведной, любя и грешной, милуя, и же вся звыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти мы. Помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, злой болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да получением их соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры в разум неприступные Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения Серафим, без истления Богослова, родшая, сущую Богородицу, Тебе величаем, именем Господним святым.

0: Божичим, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй грешным во имя же весь и судьбами, спаси меня недостойным раба Твоего, яко благословение си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, сели Твои судьями, Боже, услыши молитву мою, внуши глагол уст моих. Яко чужди восташенными и крепцы, изыскаши душу мою, не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратить зла и врагом моим, истинную Твоею потреби их. Волю пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких печалей избавил меня, сей на враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Подми меня, услыши меня, во скорбих печали моей, и смитухся от глаза вража, от служения грешнича. Яко уклонишь нами беззаконие, во гневе враждовах уми. Сердце мое, смитися во мне, и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииди на мя, и покрыми тьма. И рек туда смекрили, яко голубини, и полечу, и почею. Все удалихся бегай, во дворихся пустыни. Чаю Бога спасающего мя от малодуши и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки, яко видих беззаконие пререкания в ограде. Днем и ночью обойди ты по стенам его, беззаконие труд посреди его, и неправды, и не скудят стогни, и голиква и лесть. Я клащи бы враг уносил мне, претерпел бы ху, боящий бы, ненавидя имя на мя, вели речи во, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же глупо наслаждался, если со мной браша. В дому Божий ходи в единомышление, да приеди же смерть на няй, да сни до тла отживи, я глукавство живящих их посреди их. Аз к Богу возвак, и Господь услыша меня, вечер и завтра, и полудни повим, и возвещу, и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной зебяку со мною. Услышит Бог и смирит я сии прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшися Бога. Растри руку свою на воздаяние, сквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, паче и леет осуд стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, то и Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и обстудненец исцеления мужа и кровей истине приполовя дней своих. Аз же, Господи, уповай на Тебя, живые помощи вышников крови Бога Небесного во дворе царичет, Господи, ви. Заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него. Я готов избавить Тебя от сети ловчей, слове семитежно. Лечма своим осените, под крылья Его надеявшися. Оружием обудите истины Его, не убоившись от страха ночного, стрелы летящего дни. Отвечи во тьме приходящие, острящие беса полуденного. Одет от страны Твоей, тысячи тьма, десную Тебе, к Тебе же не приближится. Обача очима Твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положил, если прибежище Твое, не приедет к Тебе злой рано, не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповестью Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспиды Василиска наступишь и поперешь льва и змея, яко на мя уповая избавлю и покрыю, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услышай его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготой дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословен еси Христе Боже наш, землю российскую крещением просветивый. Людям ея не спасла Духа Святаго, их же и ко спасению приведи. Человека любче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Уподобился еси купцу и ищущему доброго бисера. Славнодержавный Владимире на высоте стола, сидя матери городов. Богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду, увидите православную веру, обрел еси бесценный бисер Христа, избравшего тебя, яко второго Павла, и отрядшего слепоту во святей купели, душевную в купе телесную, тем же праздным твое успение, люди твои сущие, молись спастись, от державы твои российские начальникам, и множество владомых, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, ты же от тебе росшегося моли, Богородице Деву, много бо может моление матерне, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милости есть и спасти моги, иже и страдать у нас изболивый, скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Всякое Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Подобствовав великому апостолу Павлу в сединах всеславне Владимире, вся яко младенческое мудрование, я же о идоле кчане оставлю. Яко муж совершенный украсился, еси божественного крещения по границею, и ныне спасу Христу веселье предстоя, молись спастися державы российские начальникам и множеству владомых. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими наше в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступные Твоей славы, яко благословение сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения серафим, без исцеления богословородшую, сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже и Господи, сила все твори содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, неспославы на спасение рода нашего и чистым Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбчий, приими нас грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

в роде моем, издыхали бдители сы отеческих моих преданий, егда.

явите Сына Своего во мне, да благовествую Его во языцах, аминь, не приложимся плоти и крови, не взыдох во Иерусалим к предним мне апостолам, но идох во Аравию, и паки возвратимся в Дамаск. Потом же по трех летих взыдох в Иерусалим соглядати Петра, и прибыв у него дни 15.

parceiro, que eu

Хоча ясті чоловіче тіло владичні, страхом приступи до не опалішися, огонь бо єсть. Божественне же п'є кров копчення, перві примирися тя печалившим. Та же дерзай таинственное брашно яжди, прежде причастия страшные жертвы животворящего тела благичня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые содетелю, изначального Отца сопресносущный Сыне и собезначальный, и многие ради благости в последние дни плоти, волки и сей распнися и погребися за ныне неблагодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше, сам бессмертный царю приимимое грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне и услыши глагола моя, согрешив бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возрети на высоту славы Твоя, в небо по Твою благость, Твои заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долго терпелив же и многомилости, не предал и семя погибнуть и себе законами моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, бо рекал, если человека любче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грех.

0: братья и сестры, сегодня наша церковь празднует память святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси. В связи с тем, что именно этому князю, по милости Божией, была отведена такая важная роль, что мы станем православным народом, он массово принял веру как основную нашу веру, обратил множество людей от язычества, и наш народ стал православным, и в целом история русского народа, как целостного народа, связана с принятием христианства. И тропарей сегодняшнего праздника, мы видим слова, похожие, такие же слова, как мы слышали в день сошествия Святого Духа на апостолов, в день Пятидесятницы. Благословенный Христе Божий наш. И дальше стихайте слова, что Господь изливает благодать свою на русских людей и посылает им дары Духа Святого. И для нашей земли это как вторая Пятидесятница, когда мы становимся Церковью Христовой.
1: И особую роль в этом сыграл равноапостольный князь Владимир. Тех людей Церковь, которые трудятся ради распространение веры Христовой, Церковь именует равноапостолами, приравнивая их труд ради Христа, близкий к труду святых апостолов. И в связи с князем Владимиром стоит вспомнить его бабушку, святую равноапостольную Ольгу, которой мы недавно праздновали память. И он, последуя ей, продолжил ее дело и принял православную веру. В этом храме есть у нас и мощи святителя Иннокентия, и достаточно недавно были мощи святого святителя Макария Невского. Эти люди также потрудились ради проповеди Христа на русской земле, в нашей державе, и за это также именуются равноапостольными. В день крещения Руси Господь посылает дары, и это основное, что имеет наша земля. Она даже, как мы часто ее слышим наименование, именуется Русью Святой, поскольку, просветив нас благодатью христианской веры, наша земля дала плод. И основной плод – это святые, которые воссияли на нашей земле. И находясь здесь, в обители преподобного Сергия, недавно празднуя собор Радонежских святых, то великую благодать, которую Господь послал через этих людей, мы еще раз убеждаемся, что земля наша может и должна именоваться Русью Святой. И уже в наше время, вспоминая о том, что исторически приходилось проживать русской земле, когда разные испытания посылал Господь, мы можем вспомнить, что Господь есть Господь-ревнитель, и любовь Божия – это не любовь такая в человеческом понимании, но любовь ревностная. Господь ревнует о том, чтобы человек обрел спасение, чтобы Господь, у человека был изглажен грех, и человек отстал от греха и стал быть, прилепился к добродетели, прилепился к самому Христу. И из-за этого Господь посылает различные испытания для людей. Мы знаем, что многие праведники были в разных испытаниях, и сама наша земля часто оказывалась в сложных исторических ситуациях. И это все делает для нас Господь для того, чтобы мы еще больше укрепились в вере или, наоборот, оставили грех, который часто у нас прорастает. И мы можем соблазниться этим, подумав, что уже прекратилась Русь Святая. Нет, Господь показывает, что не так. Совсем недавно, в начале 20 века, мы знаем, что у нас явилось величество, большой сон людей, прославивших Христа мученическими кончинами и испытаниями ради Христа. И это как второе крещение нашей земли произошло в начале 20 века, несмотря на то, что многие отрекались от Христа, но вместе с этим тысячи людей, если не миллионы, приняли до конца веру во Христа, до конца своих дней, не отказались даже под страхом смертным. И, как говорится в Священном Писании, Господь зло и грех продолжает лишь на несколько поколений, а в роде людей. И на тысячи поколений добродетель продлевается, что указывает на то, что Господь полагает намного более жесткие границы для зла и благословляет тех, кто выбирает добро. И в эти дни, когда мы призываемся, мы находимся в непростой ситуации, как государство, вспомним, что Господь желает от каждого из нас быть не неплодной смоковницей, но принести плод от действия Духа Святого, который действует в каждом из нас. Оставим грех и уподобимся князю Владимиру, который также нам является большим примером, поскольку этот человек был до крещения достаточно страстным и греховным, но стал необычайно милосердным и благочестивым. Так это и нам должно быть помощью, потому что из-за множества грехов мы часто сомневаемся, что Господь может нас изменить, и что мы и унываем от того, что не надеемся на Бога. Но князь Владимир не побоялся от того, что от своих множества грехов не усомнился в том, что Господь может вас изменить, но со всей преданностью Богу принял веру Христову и служил ему до конца дней. И будем в эти дни продолжать это дело благочестивых наших предков, которые прославили Христа своей жизнью, находясь в этой обители, воззовем их к преподобному Сергию, чтобы он нам помогал в эти святые дни. Аминь.

Господи Боже мой, вем, яко несть удостоен, неже доволен, да под кров нидеше храма души моей, я за неже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойное, еже глобу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепи, и в ясных бессловесных возлещи, сицы восприими, и в ясных бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу, и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сицы умилосердися я мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возгнушался еси скверных ее уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся скверных он и уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честные твои крови во освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, по умерщвлению страстей в снабдении заповедей Твоих, приложения божественные Твои, благодати и Твоего царствия присвоения. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего от мысленного волка звероловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мне обнови в корени страх Твой во удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй мне живот мой, сподобляй мне и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едине чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбие наше, все восприемы смешения, от чистых и девственных крови паче естества росшая тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного в Христе Иисусе, премудрости Божией мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копие, смерть, умертвимая душетленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивой царствия,

0: достаточно просто мою степанию. Простите, что я не могу. Вольный не вольный. Я что не видел, я советую. И с подобием не осужденно, и чуть не заканчивается. Восставление грехов на телевизор. Вечер тайтайный дни сыне Божий. Причастие это не. Ни бомжом это не. Ни лобзание кидам я к Иуда. Но я разбойник из твоих дитя. И не допросать. Да не в суд или в осуждение будет причинить. Все тогда новоисцеление чуть не делать. Чаша может приступать только тот, кто был на избу и готовился к причастию.
1: Георгий, отпусти ты, танцор! Отпусти ты меня! Да не я не инвалид, а что ты все время меня трогаешь? Тебе Бога не стыдно, а?

shock is brought.

величие Его подобное есть Царствие Небесное сокровенно, сокровище на селе, еже обрет человек скрыт. И от радости Его, иди вся елика ему продаст и купит ей село то, паки подобное ей царствие небесно человеку купцу, ищу доброго бисера, и же обрети един, много ценный бисер, шед продадевся, велика имяши и купи его, паки подобное ей царствие небесно неводу, лежену в море, и от всякого рода собравшу, и же егда исполнися, извлекша, и на край и седше обрясь, и избраша добрые сосуды, и злые извергуша вон, так и будет в скончании века, изыдут ангелы, и отлучат злые от среды праведных, и вергут их в печь огненную, то будет плач и скрежет зубов, глаголы Иисус, им Иисус, разумеете ли сия, вся глаголы Ему, ей Господи, Он же речи им, всего ради вся книжник научився, царствие небесного подобен ей человеку домовиту, и же износит от сокровища своего новые ветхая, и бы всегда скончаясь от притчи сия, приди оттуда, и пришед в отечество свое, учаши их на сонмище их.

своих благодеяний, я же излиял веси на землю нашу от крещения и до ныне, и припады, и славословие тебе, ко Богу приносим, и в миленном обиле избави от всех бед, люди твоя, и всегда я ко милости исполни, воплодить прошение наше, прилежно молимся тебе, услышь.

нашему через благоверного князя Владимира, благоизволившему избрать и род наш в нашей слоне, искупили крещение даром от Духа Святаго. О, еже церковь нашу святую от расколов и нестроений соблюсти, и в единомыслии веры я утвержу.

ты, и Боже, насади и сохрани от всех наветок вражьих беситы Твоя, и преднее лето даруй наследие Твоему, мир и безмятежие, да не умалится и не поколеблется Русь святая, и уже избрал Еси в живище себе, да славится Ты святое имя Твое, услыши.

обиды и прочие беззакония прекратятся. Истинная же любовь да царствует в сердцах наших, молимся. Спаситель наш услышит.

ブース

Сыне Народный, Спасителю мира и души святые, просвещай и освящай племена и народы, еже владыку земли российские, князя Владимира, свету истины веры настаивай, и тем всю страну нашу крещение просветивай, и сонма святых, яко предпи светлым звездам, небо церкви нашей украсивой, восиять в украсившим, да восиять и даровавый, и нам, смиренным и достойным чадом их, ныне предстоящим славе Твоей и благодарственное моление, молебное пение приносящим, сей день крещения Руси, великую милость даровавы, еже славите, хвалите, благодарение приносите Тебе за вся благодеяние, бывшее на Руси, от лет древних и до ныне, призе на Ниву Твою, Церковь Святую, и на страну, и народы, приемно восприявшие веру православную, из единой купели крещения вода Днепровских, и ныне приносящие Тебе, як же прекрасный плод спасительного сияния славы Твоей, лики святые, Тибо послуживши людям своим верою, надеждой, любовью, образом слова и жития, указывающие нам путь к совершенству по заповеди Христовы, будете оба совершенны, як Отец ваш Небесный совершен есть, сохраняющий сие святое, наследие их, молимся Ти, Жизнодавчий, спаси, помилуй нас, мир Твою дару и всему созданию Твоему. Его же по грехам нашим, сыны века сего, погубите чадся, тем ибо, яко не хотящий смерти грешников, но еже обратите живо быть им, призи на нас, во грехах пребывающих, отврати гнев Твой, праведно движимый наны, даруй нам покаяние Твоим, неизреченно милосердней помилуй нас, прими молитвы и труды наши, по множеству, по умножению любви среди всех людей мира сего, землю нашу огради, власть умудри, вся утеши и умери, церковь Твою возрасти, достояние Твое соблюди, мужа и жены, младенцы, благодати просвети, и вся люди Твоя православие, благочестие утверди, молитвы пречистой, Владычи нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силы честна, творящего Христа и всех святых, земле нашей просиявшей, да единой веры, любви, славим Тебя, Отца и Сына, и Святаго Духа, во веки веков.

надо равнопостно, либо взять у Владимира.

Господи Боже мой, яко не отрину меся грешного, но общниками обыти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но Владыка человека любчи нас ради умеры живо воскресы, и даровавый нам страшное сия и животворящее таинство, по благодеянии освящения души телес наших, дашь быть и сим им небо исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь и лицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложения божественные Твои, благодати Твоего царства и присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так у всего жития ищет о надежде живота вечного, пресносущный достигнув покой, и где же празднующий глаз непрестанный и бесконечные славы зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты боись истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя боится тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех. Я же меси подо благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи человека любчи, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник, святыня, податель благих, и Тебе славу высылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Дабы пищи мне плоть Твою волю, огонь сый, и опаляй недостойное, да не опалишь меня, Садетелю мой. Паче же пройди во уды моя, во все составы, во утробу в сердце, опали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми в кулпе чувств, просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, пресно покрый, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти я мои, украси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да я ко Твоего дому, входом причащения, яко огнями не бежит всех злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, притечи Твоего, мудрые апостолы, ксим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробни прими, Христе мой, Сыном Света, соделай Твоего служителя. Ты бо един еси освящение наших блажи, души светлости, Тебе лепоподобное, ко Богу и Владыце, славу всего славим на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будешь же мне благодарение Тебе в радость, здравие, веселье, в страшное же второе пришествие Твое с подобными грешного стать одесную славы Твоей, молитвами причистая Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченные мои души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, беломеси недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, росшая истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия, росшая, животворимя умер вчленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззваниях, пленениях, помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно приимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить и тело вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видя слава очи мои Твои, спасение Твое, еже и сего готово пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, и исцели немощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
искусство их, якоже светлость огня воссиявши благодать вселенную просвети, не сребролюбие мирови сокровища снизка высоту нам смиренно мудре показа, но твоими словесы наказуя очи лани златоусте, моли слово Христа Бога спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и твоими устами вся учише поклоняйтесь в Троице единому Богу, и лани златоусте все блаженне преподобне, достойно хвалим тебя, еси, бо наставник, яко божественное являя, и ныне присно и во веки веков аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и но предвори, яко благай на помощь нас, верно зовущих ти. Ускори на молитвы почисено умоление предстательствующий присно Богородица чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешителю души истинной, Живездеса и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди, вселися в неочистенной церкви скверной, спаси Боже души наша. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворе Господней, сердце мое, плоть моя возрада восстасая бузе живе, ибо птица обрети себе храмную и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы свои, алтари свои, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженней живущих в дому Твоем веки веков восхвалят Тебя, Боже, нуж и уже есть заступление у Тебе, восхождение в сердце своем положи, поведоль плачевного места, и же положи во Бога Сыне даст, законополагай, пойдут от силы в силу, явится Бог Богов сегодня. Господи, Боже, силу, слыши молитву мою, нуши Божий Яковы, защитничи наш меч Божий, призви на лице Христа Твоего, яко отче день един во дворе Твоих паче тысяч, изволи приметаться в дому Бога моего, паче ниже жителями вселения грешничи, яко милости истину любит Господь Бог, благодати слову даст, Господь не лишит благих, ходящих незлобием. Господи, Боже, сил, блажен человек, уповай на Тя, боговолилась, Господи, землю Твою возвратилась, плен Яковле, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и со грехи, укротилась и весь гнев Твой, возвратился си от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость от нас, и до вовеки прогневаешься на ныне, простреши гнев Твой трудов рот. Боже, Ты обращаешься, живишь, и люди Твои возвеселятся Тебе, и вином, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобные Своя, на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость, истина, сристосся, правда и мир обобызастся, истина от земли воссияй, правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним принадит и положит пусть стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищу, Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе возову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, Бог и кроток, и многомилости всем призывающим Тя. Нужи, Господи, молитву мою, вон ми глас умоления моего. День скорби моего, возвал к Тебе, яко услышал Моисей. Несть подобен Тебе, Бозе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы велики сотворилось, и придут покойница пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты творяй чудеса, Ты есть и Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду во истин Твоей. Да возвеселится сердце мое, бойтесь имени Твоего. Исповеемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя вели на мне, избавилась душу мою от ада преисподней шага. Боже, законопреступница, восташа на меня, и сон, где Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призренными и помилуйми дожди жалу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя, сотвори со мною знамение во благо, да видите ненавидящими и подстыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мне си, сотвори со мною знамение во благо, да видите ненавидящими и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мне си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенный си Христе Боже наш, землю российскую крещением просветилый, людям я не спасла Духа Святаго, их же и ко спасению приведы. Человека любче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Уподобился иси купцу, ищущему доброго бисера, славы державные Владимире, на высоте стола сидя матери городу, богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду, увидите православную веру, обрелый себе ценный бисер Христа, избравшего тебя, яко второго Павла, и отрязшего слепоту во святи купели, душевную в купе телесную, тем же празднуем Твое успение, люди Твои сущие, моли спастися державы Твои российские, начальниками множеству, владом их, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся, девы распяти, претерпев благи, и спровергай смертью смерти, воскресенье явлека Бог, не презрея же создалась и рукою Твоей яви, человека любя Твоей милостиве, прими родчу Тебя, Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи наша. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Днесь земля русская предстоит Богу, и плод святого крещения Ему приносит. Ангели, радующиеся слова, словят, и все святые с Богородицей великующе поют. Христос, воцарися, Христос, прославися, велись и Господи, чудно дела Твоя, Боже наш, слава Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливым, многомилостивым, многоблагоутробнее, и же праведно любей, грешно милой, и же вся зови ко спасению обещаний ради будущих благ, сам Господи, прими нашу в часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятительница очисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да по учениям соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувими, славнейшую, без сравнения, Серафим, без тления, Богослову, Родчу, Сущую, Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови.
0: Боже ущедренный, благословенный, просветили светлые ноны и помилуйные.
1: Аминь. А Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, воинжи на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворился вход, и смертью смерть разрушилась, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреши хамбо и беззаконного, хаменесь мы достоин возвести, а часа нашей воззрети на высоту небесную, за не остави хам путь правды Твоей, ходи хам воли к сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни нашей, изми нас из руки сопротивного, и стави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да ветках отложивши человека, многого облицемся, и Тебе поживем нашему Владыце Благодетелю, и так от Твоим последующим повелением вечный до покой достигнем, и где же из всех веселящихся жилище, Ты бы и сего истину, истинно веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе слово своим, с обезначальным Твоим Отцем, и перед святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличимся си сего. Во исповедание велелепота увлекся си. Одеяйся светом якоризу и простирай небо яко кожу. Покрывай водами превыспрене свое, полагай облаки на восхождение свое. Ходя и на кривоветрене, твори ангелы, свят дух и слуги свой помень огненный. Основая землю на тверди и не преклонится век века. Бездны яко из-за одеяния на горах станут воды. От запрещения твоего побегнут от глаза, грома твоего боятся. Восходят горы и не сходят поля, место и же основал Исиев. Предел положил Исиев, Боже, не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебри, посреди гор пойдут воды. Напоявятся звери сельные, ждут она грех жажду свою. На ты птицы небесные приметают от среды камени и дадят глаз. Напояя горы от превыспанник своих, от плода дел твоих насытится земля. Разгибает траву скотом из окна службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица или, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древо польское, кедр ливанский, их же если насадит. Там птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими, горы высокие оленем, камень прибежище зайцам, сотворил есть умного времена, солнце поздно запад свой. Положилась и тьму и быть ночь, в ней же плодятся звери дубравни, с кем не рыкающий восхитить, взыскать от Бога пищу себе. Восия солнце, и собравшийся его же к своих лягу, и взыдет человек на дело свои, на дело не свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там годи их же не с числа, животное малое с великими, там и корабли приплывают, змеи сии гор создал, и сии ругатися ему. Всех тебе чают, да тебе ищем благо время, давшую тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. От райши же тебе лица возметутся, от имя же дух их и исчезнут, и в перст свой возвратятся. После же духа твоего и созъедут ценные вишницы земли, будет слава Господня во веки возвеселиться, Господь о делах своих, презирай на землю творяя трястися. Прикасайся к горам дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, дон держа есть, да усладится им беседа моя, так же возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, их уже не быть им. Благослови душами Господа, Солнце поздно запад свой положилось и тьму и бысь ночь, яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилось и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Тебе подобает хвала, тебе подобает пение, и слава подобает отцу и сыну.

очень нравится.

Да ты поступи, просто людей очень ласковые.

Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господ

0: вознесу, что я привезу, что голову мою, яко время тяжкое тяготеше на мне, восмердеша и снегдеша раны моя, от лица безумия моего, во страдах и стекопся до конца, везде сетую хожда, яко лядвой наполнится поругание, и несть исцеление в плоти моей, озлобен был и смирился до села, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, предготовь все желание мое, и воздыхание мое от Тебя не утаися, сердце мое смятися, остави меня, сила моя, и несть очи моею, и той несть со мною, друзья мои искренними, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся, ищущий душу мою, и ищущий злание мне, глаголюху суетвое, и льстивым весь день поучався, аж же, яко глух не слышав, яко нем, не отверзая уст своих, и был, яко человек, не слыша и не мы во устех своих обличения, яко Ты, Господи, яко Ты, Господи, уповах, Ты услыши, Господи, Боже мой, яко рев, да никогда порадует весь мой врази мои, и никогда подвешаться ногам моим на мебели речи ваша, аж же на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое, аз возвещу и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящие, я яко без правды, воздающие мя злая возблагая, благах мя за не гоня в благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение Твое. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утрею вожда душа моя, коль множится Тебе плоть моя, земли пусти непроходнее и безводнее, яко во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, яко благословлю Тя в животе моем, а имени Твоем возврат, возвещу руцу мою, яко оттука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит мне уста Твоя, аще поминах мне на постели моем, на утренне поучася в Тя, яко бых, если помощник мой и в руку, и крови руку Твою возрадуется, пролепит душа моя по Тебе, мне же прият ясница Твоя, Тея же всуя искаша душу мою, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовы будет, Господь же возвеселится о Бозе. Восхвалит все клянящиеся им, яко заградишь уста глаголюще неправедное, на утренних поучався в Тя, яко бых, если помощник мой и в кругу крылу Твою возрадуется, припи душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь.
1: Господи Боже, спасение моего, во дни воззвав я в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя и живот моя, да приближися, и в меня бы снисходящими в рог бых, яко человек без помощи мертвых свободь, и о боязвине, и спящие в гробе их же не помянулось и к тому, идти от руки Твоей отреновений выше, положишь меня в гробе преисподним, темных и сени смертней, на мне утвердись, и ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя, ударилась из знаменных моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан духе не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день возде к Тебе рутся мои, еда мертвыми творишь, чудеса или врача и воскресят, и исповедятся Тебе, и да повесть в гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвенней, и аз Тебе, Господи, возвал, и утро молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий смазу, продех от юности моей, я воздержишься, смирихся из немогов, на мне приедуши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь мя, чтобы души мя повода весь день одержавшими в купе, ударилась от меня друга и искреннего и знаемых Твоих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, в дни возвал и в ночи пред Тобою, да гнидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывайся к воздаянию Его, очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути Свои Моисею и сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милости, Господь, долготерпеливый, много милости, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесня в земле утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток свой запад, удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну и щедрый Господь боящихся Его, яко Той позна создание наше, поминуя яко персти свы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол Свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас на весть Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычестве Его, благослови душа моя Господа. На всяком месте владычестве Его благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, души моление мое воистине Твоей, услыши меня правде Твоей, и не гниди всю с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг души мою, смирил весь землю живот мой, посадил весь в темных, яко мертвое века, и уды во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих творениях, руку Твоей поучахся. Возде к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюсь и нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изби меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, оправдывай Твоей, задешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги мои, погубишь все остужающие души мои, яко раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не гниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не гниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповав, да не постыжуся в век, правдою Твоей избави мя, изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителей вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое, прибежище мое и ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступника и обидящего, яко Ты и терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моя. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моя. Ты иси мой покровитель, у Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок. Да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи мне во время старости, и внегда оскудевать и крепости моей, не остави меня. Яко реша вразимое мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющее. Бог оставил есть его, пожените и имите его. Яко несть избавляя, и, Боже мой, не удалися от меня. Боже мой, в помощь мою вонми. Да постыдятся и исчезнут клеветающие душу мою. Да облекутся в студ и срам, ищущие злое мне. Аже всегда возуповаю на Тя, и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасения Твое. Яко не познах книжная, вниду в силе Господне, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня си от юности моя, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не оставь меня. Донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил ми, еси величия. Боже, кто подобен Тебе, и лики явил ми, еси скорби многие злы, и ображься животворил Мессии, и от бездны земли возвел Мессии, умножилось на мне величествие Твое, и ображься утешил Мессии, и от бездны земли паки возвел Мессии, ибо аз исповемся Тебе в люди, Господи, и в сосудях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в густых святых Израилев, возрадуйтесь усне мои, егда воспою Тебе, и душа моя юже иси избавил, ищи же и язык мой весь день поучиться правде Твоей, и когда постыдятся и посрамятся, ищущие злое мне. Боже, суд Твой Ты царей дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим суде. Да восприимут горы мир людям и холми правду. Судит нищим людским и спасет сына убогих и смирит клеветника. И прибудет солнцем и прежде луны рода родов. Снит яко дождь на руно, яко капля, каплющая на землю. Воссияет в одних его правда и множество мира. Донде же отымется луна и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенной я. Пред ним припадут эфиопляне, и в рази его перст полежут. Цари и фарсисти и острови дары принесут, цари и аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари и земстии, все языцы поработают ему. Яко избавить нища и сильно и убога, ему же небе помощника, пощадить нища и убога, и души убогих спасет, от лифы и от неправды избавит души их. И честно имя его пред ними, и жив будет, и дастся ему от злата равийска, и помолится о нем выну, весь день благословят его, будет утверждение на земле на версиях гор, превознесется паче льва на плод его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его». Благословен Господь Бог Израилев, творя чудеса един, и благословенно имя славы Его в век и век века, и исполнится слава Его земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресная и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израиля в правом сердце, мои же в мале не подвижастися нозе, в мале не прольяшися стопы моя, яко возрев на вахна беззаконный я, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, и человеки не приимут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, удеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет яко и стука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли. Сего ради обратятся люди и Моисеему, и дни исполненные обрящутся в них. И реша, как о увиде Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век удержаша богатство, и рех, еда в суе оправдих сердце мое, и умыв неповинных руцы мои, и бых язвен весь день и обличение мое на утренних, аще глаголах повем тако, сироду сынов твоих ему же обещахся, и не пщевах разумейте, сие труд есть предо мною, доди же вниду во светила Божие и разумею в последнее их, обаче зарщение их положилось им злая, и зажилась я в них да разгордешася, как обыша в запустение, внезапусть изоша погибоша за беззаконие свое, яко сонии восстающего Господи во граде Твоем образ их, уничижиши, яко разжеся сердце мое и утробы мои изменишися, яс уничижен и неразумех скотен бых у Тебе, яс выну с Тобою, удержалася руку десную мою, и советом Твоим наставил Мессии, и со славою приял Мессии, чтобы мне есть на земле и от Тебе, что восхотех на земле. Исчезе сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, вовек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Бога, ви благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы пажити Твоя, помяни сон Твоей, Боже, стяжалась из перва, избавился же злом достояния Твоего гора Сион сия, в ней же вселился иси, воздвигни руцы Твои на гордыне и в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положи знамение Свое знамение не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древени секира мерзче коша двери его в купе, сечевом и аскордом разруши чаи, возгоша огнем светило Твое, на земле оскверниши жилище имени Твоего, реши в сердце своем южики и в купе, приидите и отставимся праздники Божии от земли, знамение их не видихом, несть к тому пророка и нас не познает к тому, доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою, десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же Царь наш прежде века садил спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоей море, Ты стерлась и главы змея в воде, Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того бражно людям эфиопским, Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Ефамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли, жатву и весну Ты создал и сия. Помяни сия, враг поноси Господи, ви, и люди, и безумные, и разреши имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе, душу Богих Твоих не забуди до конца. Призна завет Твой, яко исполнишься, помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалито имя Твое. Восстань, Боже, суди пру Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласно молитвник Твоих гордыни и ненавидящих Тебя, взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресно и во веки веков. Аминь. Исповимося Тебе, Боже, исповимося Тебе и призовем имя Твое. Повемся чудеса Твои, егда приму время, аз права Ты воссужду. Растаяся земля и все живущие на ней, аз утвердих столпы и я. Рех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешихам не возносите рога. Не возвязайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит. Яко чаша в руце Господне, вина нерастворенная, исполни растворения. И уклони от сия всею, обаче дрожди его не истощися, и спью все грешные земли. Аж же возрадуюся век, воспою Богу и окомлю, и все роги грешных сломлю. Вознесется рог праведного, ведом во Иудее Бог во Израиле вели имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе. Там осокруши крепостью луков, оружие и меч брань. Просвещаешь это дивно от гор свечных, спятушися все неразумнее сердце, уснуша сном своим и ничтоже обретоши все мужи и богатства в руках своих. От запрещения Твоего, Боже Яков, воздремаша в седшие на коне, Ты стражен и сей, и кто противостанет Тебе? А то ли гнев Твой, с небесе стыше затворилась и суд, земля убоясь ее молча, всегда восстать и на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповесться Тебе, и останок помышления празднует Ти, помолитесь и воздадите Господи и Богу нашему. Все иже окрести Его принесут дары страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земли. Гласом моим ко Господу возвал, гласом моим к Богу и вне отми. В день скорби моей я Бога в лесках рукам моим, а ночью пред Ним и не прельщен бы. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумляхся и малодушество ваше дух мой. Предваристе стражбы очи мои, смитохся и не глаголах. По мыслях дни первые и лето вечное помянув и поучахся, ночью и сердце моим публякся и тужаше дух мой, и да во веки отринет Господь и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, скончая глагол от рода в род, и да забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты Твоя, и рех ныне начах сияди измена десницы Вышнего, приведу внесла дела Господня, ко помяну от начала чудеса Твоя. И поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглублюся. Боже, восвятим путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты и си Бог, творяй чудеса. Клялась и в людях силу Твою, избавилась и мышцу Твои, люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь от тебя воды Божии, видишь от тебя Божии воды, и убояшися, сметушися бездны. Множество шумовод, глаз даша облаца, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветишь и молния Твоя вселенную. Подвижися и трепетно будь земля, в море путие Твои и стези Твоя в водах ноги. И следы Твои не познаются, наставила сия, как овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Ааронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

очищих уста моя, правящая гонани из первого, или ко слышахам опознахам я, и отцы наши поведаши нам, не утаишися от чад их, рот им возвещающих хвалы Господней, силы Его, чудеса Его же сотвори, и воздвижи святение в Иакове, закон положи во Израиле, или ко заповеда отцам нашим сказать и сыновам своим, яко запознает род им, сынами родящиеся, восстанут и поведать сыновам своим, да положат на Бога упование свои, не забудут дел Божиих и заповедников за еще, да не будут якоже отцы их, рог страхи преогорчивая, а род и же не справи сердце своего, и не увери с Богом духу своего, сыны Вифремля, налицающие, стреляющие луки, возвратившиеся не брани, не сохранишь завета Божия, в законе Его не восхотеши ходите, и забывши благодеяние Его, и чудеса Его, и же показай им, перед отцы их, и же сотвори чудеса в земле Египетской, на поле Таниосе, разверзи море, приведи их, представи воды, якоми их, и настави облаком во дни, всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне, напои, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камня, изведи, яко реки воды, и приложиши еще согрешать ему, пригорчиши вышников безгодней, и искусиши Бога в сердцах своих, вопросиши браш на душам своим, и клеветаши на Бога, и реши, когда возможен Бог уготовить трапезу в пустыне, понеже порази камень, и потекоши воды, и потоцы наводнишися, и дай хлеб может дать, или уготовить трапезу людям своим. Всего ради слыши, Господь, и презри, и огнь возгорися в Иакове, гнев зайди на Израиля, яко не веровавши Бога, венеже по вашему спасению Его, и заповеда облаком свыше, двери небес не отверзи, и дожди ману ясти хлеб небесный дади им, хлеб ангельский еди человек, брашно послай им до сытости, воздвижи юг с небеси, наведи силы свои лива, и дожди яко нам, наня яко прах плоти, яко песок морские птицы пернатые, и на подоши посредством их огрет жилище, и едоши насытившися зело, и желание их принеси им, не лишившись от желания своего еще брашно сущего устеха, и гнев Божий взыди на нее, и множише их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешивши еще и не веровавши чудесем Него, и исчезавши в суете дни их, и лето их с отчаянием, и когда убиваши их, когда взыскаху Его, и повращахуся и утреннюха к Богу, и помянуя, как Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбивши Его усты своим языком своим солгаши Ему, сердце их же небе право с ним, ниже уверивши в задетие Его, то и же и щедрый очистит грехи их, и не растлит и умножит, отвратит ярость свою, и не разжется Его гнева своего, и помянуя ко плоть суть дух, ходя и не обращаяся, калькратая пригорчивши Его в пустыне, прогневавши Его в земле безводней, и обратившись и искусивши Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянувши руки Его в день Божий, избави из руки оскорбляющего, яко же положи в Египте знамени свои, чудеса свои на поле Таниосе, и приложив кровь реки их, и источники их ягод не пьют, и послал на ней писи и мухи, и поедоши я и жабы расплия, и додержи плоды их, и труды их кругом, уби градом мирограды их, и черничи их сланою, и предади граду скоты их, и имени их огнем, послал на дня гнев ярости своей, ярости гнев и скор послание ангела лютыми, пути сотвори стезю гнева своему, и не пощади от смерти души и коскоты, и в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле Египетской, и в начаток всякого труда их селений хамовых. И воздвижи, яко овцы люди свои, возведи яко стадо в пустыне. И настави на упование, не убояшися и враги их по Крыморе. И веди в гору святыни свою, гору сию же стяжа десницы Его. И изгнаты царик языки, и пожребью дадим земли ужим жребодаяния. И в севрении их, и всели в селении их колена Израилева, и искусиши, пригорчиши Бога Вышнего, и сведения Его не сохранишь, и отвратишися, и отвергавшися, и окажи отцы их, превратившися в лук раздращен, и прогневавши Его в холмик своих, и во истуканных своих раздражиши Его, слыша Бога, презрев, ничижи зело Израиля, и отрину селение, скинью силомскую селение же вселися в человеце, и передадев плень крепости их, и доброты их в руки врагов, и затворива оружие люди свое, достояние свое презреем, юноши их поеди огни, девы их неосетованы быша, священницы их мечем подошли, вдовицы их неоплаканы будут, и восстая коспя Господь, окосили на шуме над вина, и порази враги свои вспять, поношение вечное дади им, и отрину сирене Иосифа, колени Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору сионе ее же разлюби, и создая ко единорога святилище свое на земле основа и век, и избра Давида раба своего, спрят и отца топчи,
отдай и спая от Его постияков, раба своего Израиля, достояние свое, и упаси в незлобе сердце своего в разуме, к руку свою наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

ныне и присно, и веки веков. Аминь. Боже, придуши языцев достояние Твое, осквернивший храм святый Твой, положивший Иерусалим яковучное хранилище, положивши трупы и раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобным Твоим зверем земным, прольяши кровь их яководы у креста Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим подражнение и поругание сущим у крест нас. Доколе, Господи, прогниваешься до конца рожеца, яко огнер вене Твое, пролей гнив Твои языки, не знающие Тебе на царстве, я же имени Твоего не призваша, яко поедоши Иакова и место Его пустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищакам зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славу ради имени Твоего, Господи, избавенные и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, да увеца во языцах пред очима нашим одомщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет Твоя воздыхание кованых, по величию мышц Твоя снабдит сына умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицы в недра их поношений, им же поносишь Тебя, Господи. Мы же люди Твои, овцы, пажити Твои, я. Исповемся Тебя, Боже, во век в роды род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля, ван мина, ставляя ковча Иосифа, сидя на херубих Явися, пред Ефримов и Неамином, воноси и воздвигни силу Твою, и прииди Твои же спасти нас. Боже, обрати на и просвети лице Твое, спасимся. Господи, Боже, сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным, а напоишь нас слезами в миру. Положилось и нас пререкание соседом нашим, а разни наши подражнишины. Господи, Боже, сил, обрати на и просвети лице Твое, спасимся. Виноград из Египта принеслась и зналась языки, насадилась и им. Пути сотворилась и пред ним, насадилась и коренья его, исполни землю. Покрой горы синие его, ветви его, кедры Божия. Простые розги его до моря, даже до рек отрасли его. Скунь изложилась и оплоты его, обумают и все вон ходящие пути. А забая века, дубравою день, диви поеди и. Боже, сил, обратись, увы, призрис небеси и вишь. И посети виноград сей, соверши, и Боже, насадись десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Боже, на гнем и раскопано запрещение лица Твоему погибнут, да будет рука Твоя на Боже, десница Твоя, на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе. Оживиши на имя Твое призови, Господи, Боже, сил обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь, Богу, помощнику нашему, воскликните Бога Яковлю, примите псалом, дадите тимпан, псалтирь, красен с гусльми, воступите в намовесище и трубой во благозвенитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть судьба Бога Яковлю, сведение во Иосифе положений, да языки ему земли египетская, языка его же не видишь и услыша, отъят от времени хребет его руца, его в каши поработости, скоро призвал Мессия, избавил тебя, избавив тебя от тани бурни, искусив тебя на воде пререкания. Слышите, люди мои, заигрительствую вам, Израилю, а еще послушаешь мне. Не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. А сбоись, Господь Бог твой, изыдите от земли египетской, я расширю уста твои, исполню я. И не послушаешь, люди мои, гласа моего Израиля, не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец, их поведут начинания их своих. А еще бывшие люди мои послушали мне, Израиль, а еще бы в пути моя ходил. Не часом же у враги его смирил бы хана оскорбляющий их, возложил бы руку мою. Порази, Господь, не солгаши ему, и будет время их век, и напитай их оттуда пшеничная каменномеда, насыти и слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Киприс, не веки веков аминь. Бог став стоны богов, посреди же Боги рассудит. Доколе судите неправду и лица грешников приемлете, судите сирую Богу смиренной нищи оправдайте, измите нищую Богу из руки грешничьей избавите Его, не познавши, не же уразумешивать тьме ходят, да подвижется все основания земли азрях, Бозе исти и сынами вышнего все. Вы же, якой человеце, умираете, яко единых князей падаете, воскресни, Боже, суди земле, яко ты наследишь во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко севрази твоего шемеши, ненавидящий тебя возбегоши главу, на люди твои лукавно уши боли, совещаши на святые твоя, реша, приидите, потребим я от языка, не поменяться имя Израилева к тому, яко совещаши единомышление, купи на тебя завет завещаша, сирени, думийская, Исмаэль, Тимаафа, Агарини, Гевалы, Амоны, Амалика, на племеннице, живущими в Тире, ибо Асур прииди с ними выше в заступлении с Адамом Лотовым, сотворим яко Мадиаму и Сесария, яко Авиму Патоса Кисове, потребившись во Эндоре выка, выше яко гной земный, положи князи их, яко Арива, и Зива, и Зивея, и Салмана, всех князи их, и Жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи яко колы, яко трость при лицем ветра, яко огонь попаляет добраво, яко пламень пожигая горы, так и поженишь я бурю твоей, гневом твоим усмятишь я, исполни лица их бесчестия, защити меня твоего, Господи. Да постыдятся и сметутся век века, и посрамятся, и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един вышний по всей земле. Коль возлюблены сирения твои, Господи, сил, желает скончеваться душа моя в дворе Господней, сердце мое, плоть моя, возрадоваться, ся Бозе живи, ибо птица обрети себе храменную, горлица гнездо себе, и где же положи тенцы свои алтари твои, Господи, сил, Царь мой, Боже мой, блаженни живущие в дому твоем веки веков восхвалят тебя. Блажен муж, ему жизнь вступление, Бог тебе восхождение в сердце своем положи, твою долю плачевную место же положи, его благословение да закона полагая, пойдут от силы в силу веца Бог Богов Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Бог же Иакову, защитничай наш вещь Божий, признай лица Христа Твоему, яко лучше один един во дворях Твоих паща тысяч, изволи приметайтесь одному Богу моему паче, не жажите мне в сирене грешничаю. Яко милости истину любит Господь, Бог благодати славу даст. Господь не решит благих, ходящих не злобием. Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тебя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и плен Иаков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и все грехи, укротилась и весь гнев, возвратилась и сил гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение нашего, отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься мы, и простришь и гнев Твой от рода брод. Боже, Ты обрашься, оживишь, и на люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышишь, что речит о мне Господь Бог, яко речит мир на люди Своя, на преподобные Своя, на обращающие лица к Нему. Обача близ боящихся Его спасения, Его усилите славу в землю нашу. Милость истина святостася, правда и мир волгозастася. Истина от земли воссияя, правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод Свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы Своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

покаяющихся ты человеков и просвещающих сердца поющих.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, распятие Владыка поношаем терпит, человеков отъемля поношения, яко человека любит, копием в ребра прободается, сим заколая врага борителя.
1: Слава Христу Твоему честному, слава Господи Христу Твоему честному, яко же лук напряг крест Твой милостиве, стрелами уязвил и сие гвоздей сопротивоборца спаси, и от него дребли уязвленные человеки исцелил и сие.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, поющая Богородица, величие Твоя любовью, Твоя снабди люди и от вреда избави. Ты во всех есть и предстательница, и наставница, чистая и утверждение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воду бессмертия роши дева, исцеление воды нам подашь, вся смертоносная страсть и душ наших, и телес омывающие.
0: Священномученича Афиногене, моли Бога у нас, с чинами небесными ныне ликуя, достославне святителю и мучениче, поющая тебя верою спасай.
1: Священномученича Афиногене, моли Бога о нас, законы владычными собор наставляем, честные христовых страдалец, беззаконные советы разористи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же непорочно заколение, весь сожегся, Бога блаженнее, огнем мук привелся иси к Богу веры ради.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, хоть бывшего от Твоих кровей, неискусобрачная, привечное слово паче умажи и слово.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, пропный небо, яко кожу, на древе распростирал еси руцы Иисусе, руки неудержания Адамова греха исцеляя, яко милостив и исхищая всех от руки льстивого борца.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, тепетернем царю люди, законопреступней венчай, венчеваю, славу венчавшего человеке и прислушание Адамова терния, искоренившего Христе и насадившего всем богоразумие прозебение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дажди рабом Твоим чистое спасительное прошение в Божественном Твоем всем храме, в нем же источник чудес показал еси, источая приснано наитием божественным и вечного избави мучения.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, милости бездну Христа пачевенные слова, дателя всех Твоих руши, чистая божественный храм Твой, сей показуешь воистину, осенением Твоим божественным всяческих страстей очищение.
0: Священномученича Афиногене, моли Бога о нас, разорив вражее лютое коварство к Богу, неразоримою любовью, Афиноген, мученик и святитель, соученики славы сподобия.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чудес бездну источающую миру всепетая, страстей наших струю иссуши, и оставление росу источи нам, верою несомненною почитающим Тя Деву.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, из Тебе солнце праведное воссия, во тьме страстей сидящим, Тебе свет соделого, всепетая чистая, тем же Тя, потомку поим Богородице.
0: Священномученича Афиногене, моли Бога о нас, взирая к божественным светозарением, идольские лести Афиноген, разори глубокую тьму, и свет был есть.
1: Священномученича Афиногене, моли Бога о нас, ангельский лик и мученик, святителей и преподобных, в памяти веселятся честных страстотерпцев, славящий Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, причелся и сим ученическим стадом, соученики десятьми, на мучение иды и святителю, с ними житя верно ублажаем.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Его же породилась и слово, плачь слово, Богородительница Мария, о нас моли верно, тебя поющих и ублажающих.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, крепость вражия отнюд, оскуде Тебе крепко на древе сильнего запившу, пребезначальному Отцу Твоему и созвавшу расточенные овцы Твоя, Владыка Христе, к Твоему познанию.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, яко же огнец воздвиглся си Владыка, на крест волею, исхищая отломка словесное спаси овцы Твоя, и во ограде Твоих повелений затворяясь, я воспевающий Тебя.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, священнейший высших сил явилась Иси, Творца Бог, всех поросший, Мати неискусомужная, Святая Богородица, тем же Тя со ангелы славим, непрестанно воспевающая величие Твоя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко просвещаем зарями Божественного Духа, гору невозрит, Тя древле пресиненную священнейший пророк Богородице, тем же Тя со ангелы земные ублажаем, яко же прорекла еси Бога блаженная.
0: Священномученича Феногене, моли Бога о нас, все святозарный день днесь мученик, облистающ благодатью и божественными светлостьми озаряющ верных сердца, придите просвещение почерпем.
1: Священномученича Феногене, моли Бога о нас, яко же приношение чистое и непорочное агнцы, приведостися мученицы нас ради заклавшемуся, от него венцы победы, яко от подвига положника приемши.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, каплют сладость Твоя страдальчая, болезни и горесть всяку страстей отгонят, верою храму Твоему притекающим и память Твою празднующим спасительную.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, носише на руку Бога, носящего всяческая, питаешь и питателя чистая, нам уподобшися, Его же моли людям Твоим даровать и всех лютых и

0: крест хранитель всея вселенная, крест красота церкви, крест царей держава, крест верных утверждения, крест ангелов слава и демонов язва.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. У креста предстоящие тяби семя нарушия и рыдающего пияше, увы, сладчайшее чада, как озашилось и отучую моею, как в мертвых вменился и си.
2: Хвалите Господа с небес, тебе подобает песни Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его, вышних тебе подобает песни Богу. Хвалите Его, вся ангелы Его, хвалите Его, вся сила Его, тебе подобает песни Богу. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет, хвалите Его, небеса, небес и вода, или превыше небес, да восхвалит имя Господне. Я который чей выше той повели, создавшийся поставя век и век века, повеление положениями мои дед. Хвалите Господа земли, змеи, и вся бездна, огонь, брак, снег, голод, дух, бурен, творящая слово Его. Горы и все холмы, древоплодоносные, все кедры, звери, все скоти, гади, птицы, варнаты, цари и земсти, все люди, князи, все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотыми, да воспорят имя Господне. Яко вознесись имя Того единого, исповедание Его на земле и на небеси, вознеси друг людей своих. Песни всем преподобным Его сыновам и травлям, людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, и песнь новых хвалений Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его и сынами сегодня, возрадуется о царе своем, да восхвалит имя Его в лице, в тимпане, в псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь все люди своих, да вознесет кроткие во спасение, воспалится преподобные во славе, и возрадуется на ложах своих возношения Божие, в гортанях и мечи обоюдоострые в руках их. Сотворите отмщение во языцах обличения в людях, связать царей их путы славных ручными, оковы железными. Сотворите в них суд, написан слава себе всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его во множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубне, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в симфонии лица, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимбалях доброгласных, хвалите Его в кимбалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшего нам свет, слава Вышних Богу на земле, мир, человеце, благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланим Тебя, слава стоим Тебя, благодарим Тебя, великие ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, Господи, Боже, Отче, Боже, Сыне, Отец, земли грех мира, помилуй нас, земли грехи мира, прими молитву нашу, сиди, одесную Отца, помилуй нас, яко Ты еси един свят, Ты еси един Господи Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. На всех день благословлю Тебя, восхвалю имя Твое во веки и век века. Господи, прибежище Бога, Сына, роды, рода, зрев, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота. Во свете Твоем узрим свет пробави, милость Твою ведущим Тя. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам, благословенности, Господи, Боже, Отец наш. И хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милостиво на нас, яко же уповахом на Тя. Благословенный си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенный си, Владыка, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенный си, святый, просвети мя оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает трение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне.

возрадо вакамся и возвеселихомся, во всякие наши возвеселихомся, за дни в няже смиренные сии, лето в няже великое.

0: поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, во мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, как Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог не хотя и беззаконие, Ты и си не приселится к Тебе лукавные, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоим, и возненавидел и си вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющую лжу, мужа крови и льстивы внушается Господь. Аз же множеством милости Твоей, я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, настави меня правдою Твоей, враг мой, храни, исправи пред Тобою путь мой. Я конечно в устях их истины, сердце их сует, но гроб отверст, гортань языки своими щаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечисти их, извини я, яко приогорчишь эти, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведников, Господи, яко оружие благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в роды род, прежде даже горам не быть, и создать из земли и вселенней, и от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение века, и си обратитесь и сынови человечести, яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. В уничижениях лета будут, утро яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положила себе законие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучах, после дней лет наших, книг же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труды болезнь, яко прииди крутость на ныне накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою истести, десницу Твою так и скажи мне, и окованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные, и лето вняже видихом злая, и призрены рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. И будя светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суду спою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда приедешь ко мне, прихожда к незлобе сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим обещь законопреступную, творящую преступление возненавидях, не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего тая искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Отче мои, на верной земли посаждать ее со мною, уходя по пути непорочную, сейми служаши, не живяши посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедное, не исправляши пред очима моим, а во утре избивах все грешные земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Священный Богу Афиноген, в жертве служитель, священный ученик своих, принеси Христу за колени, пастырь со словесными овцами, иди в небесную ограду, победив свирепеющие и неверные языки, мученик Твоих молитвами, Христе Боже, спаси стадо Твои от волков, губящих Е, и ныне и присны во веки веков, аминь, что Ти наречемо благодатное, небо, яко высеялось, и солнце правды, рай, яко прозеблаясь, и цвет нетления, Деву, яко прибыла, еси нетленно, чистую Матерь, яко имела, еси на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохрани заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и
0: обычно речению последовав, яко пастырь изрядный, душу твою положилась из-за Христовы овцы, священномученича Афиногене, всего ради восхваляем тебя и с тобою, десятину ученик твоих, иже пострадаша страхом Божиим и твоим учением наставляемый, тем угодивших владыка венча вас, живоначальную десницу Его же о всех нас молите. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зола, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоей славы, яко благословены си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово, росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже, щедренный и благословенный, просвети лице Твое на ны и помилуй ны.
0: Аминь.
1: Везде свети истины, просвещая, освящая всякого человека, грядущего в мир, да знаменится на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправит статуй наших деланию заповедей Твоих, молитвы.

Асафа, Петерима, Иакима, Адриана, Сергия, Алексия, Пивина, Алексия, митрополита Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануила, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серапиона, Петерима, Симона, Варнавы, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископов Моисея, Августина, Феодосия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Анида, Глеба, Сергия, Ирофея, Дальмедонта, Зосимы, Феофилакта, священных архимандритов Иеронима, Кирилла, почившие братья и святые обители сия, архимандритов Захарии, Серапиона, Илариона, Серафима, Иосии, Рафаила, Паисия, Пантелеимона, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов Маврикия, Дальмедонта, Иосафа, Филарета, Филадельфа, Антония, Пантелеимона, Дионисия, Липия, Федорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матфея, Андрея, Феодора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Сигунов, Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Силафиила, Пафнутия, Дамаскина, Игумена, Хиполита, Тарасия, Прокопия, Мартина, Фанайла, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифра, Иринарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильветра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Космы, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорита, Иеросхимонахов, Гавриила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Савы, Гавриила, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Орега, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Савы, Варнавы, Ксенофонта, Ферапонта, Иакова, Сесоя, Мартиниана, Никанора, Макария, Нафанайла, Всеслава, Мефодия, Поликарпа, Саввы, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Феодора, Ферлантия, Варнавы, Пимена, Ионы, Иеронима, Монахов, Варнавы, Сергия, Архидиаконов, Бориса, Романа, Ювеналия, Ирдиаконов, Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексия, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиаконов, Григория, Феодора, Диаконов, Ильи, Георгия, Схимонаха, Симеона, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеимона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая. Его еже простите сиим, всякому

грешных и оставления грехов их у Христа бессмертного Царя и Бога нашего.

Человека ты еси, воскресенье живут, и покой усопших прав твоих, священных химодритов Иеронима Кирилла, спочившие братья и святые обители, сия Христе Божий наш, и тебе славу высылаем, с обезначальным твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и жотворящим твоим духом, и неприсно, и во веки веков.

Главный ты сихвали капузу, преподобный ты богоносный, как тест наш, как все святые.